надо следовать пингвине, пока дедом падный на свой скач. А до суду дупин, пода сунем от договора. А до суду люди птицы, пока доблете, да задосечу газ. А да никогда не, а да никак не, и да никогда не, а да никак не.